0: 4 часа 42 минуты.
1: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 749 евро Xiaomi Watch S5 в подарок. А с Xiaomi 17T Pro за 999 евро получишь Redmi Pad 2. Каждая деталь днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.lv или в любой центр клиентов Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палидзības программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и палидзības программа ЛКПП ЛВ.
6: Солнце уже встало, а значит, пора и нам. Просыпаемся под лучшую музыку нашей молодости. На связи Александр Шунин и Ретро-ФМ Латвия. Ваш личный будильник на сегодня.

Спасибо Татьяне Булановой за романтическое настроение. Мы же поговорим о том, чем иногда любовь заканчивается, потому что не всегда она заканчивается хорошо. Так некий предприимчивый мужчина распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Да, никогда еще раздел имущества не воспринимался настолько буквально. Так вот, пара, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга, не смогли договориться, кому после расставания достанется белый Mercedes-Benz SL-класса. Мужчина, как водится, предлагал оставить автомобиль себе, а бывшей жене выплатить половину его стоимости. Женщина же настаивала, что Mercedes был подарком и поэтому целиком должен оставаться ей. Очевидно, переговоры зашли в тупик. Тогда бывший супруг вызвал рабочих, и на глазах у женщины автомобиль распилили надвое. О том, что думала женщина во время распила, история умалчивает, но есть подозрение, что в ее планы точно не входило получение Мерседеса в формате конструктора.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок. Тельцы. Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно. Близнецы. Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить. Раки. Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе. Львы. Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно. Пожалуйста. Девы. Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец – телефона. Весы. Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы. Скорпионы. Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра. Стрельцы. Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой – можете помешать в принятии тех или иных решений. Козероги. Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать. Водолеи. Сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете, а потом что будете делать? Рыбы. Сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей. Вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.

Совместный отпуск считается одним из самых приятных этапов отношений, но иногда планы рушатся еще до вылета. Американская предпринимательница Энни Слоун решила превратить эту житейскую проблему в отдельный страховой продукт. Речь идет о специальном варианте туристической страховки. Такой полис позволяет компенсировать часть расходов, если поездка сорвалась не из-за болезни, стихийного бедствия или других стандартных страховых случаев, а по личным обстоятельствам, например, после серьезной ссоры или расставания. По условиям подобных программ путешественники обычно могут вернуть до 75% невозвратных расходов. Страховка распространяется на бронирование жилья и другие затраты, которые были оплачены заранее и не подлежат возврату. Не все воспринимают, правда, такую идею однозначно. Критики отмечают, что покупка подобного полиса фактически предполагает признание возможности расставания еще до начала путешествия. Но ведь эта жизнь, всякое действительно может произойти. А впереди у нас Hathaway и What is Love?

Пятница, без 5-7 утра, самое время поговорить о спорте, ну или около спорта. В Бостоне фанаты сборной Шотландии выпили почти все пиво в городе. Это произошло еще 14 июня, когда состоялся матч между сборной Шотландии и Гаити. Встреча завершилась со счетом 1-0, и благодаря победе Шотландия заработала 3 очка и заняла лидирующую позицию в своей группе С. Так вот, во время празднования фанаты захватили бары и рестораны. Они совершили круг почета по городу, после которого во многих заведениях закончилось пиво. Один из владельцев баров поделился, что фанаты выпили пиво в 4 раза больше, чем во время обычных длинных праздничных выходных. Заведению пришлось даже организовать экстренную доставку товара. А в другом баре сломалась дверца холодильника. Так часто ее открывали и закрывали. Сложно себе представить, что будет в этом городе завтра, потому что завтра, 20 июня, сборная Шотландии играет против Марокко. Ну а впереди у нас Shocking Blue и Venus.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полицейская программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
5: Так, первый час бодрости позади, переходим ко второй чашке кофе. Александр Шунин, Ретро-ФМ Латвия, музыки много не бывает, поэтому продолжаем.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
0: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Давайте пробежимся по тому, чем примечателен этот день в истории. Например, 2266 лет назад греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. У него получилось 6287 километров. Современные ученые как-то пересчитали и получили 6371, так что точность измерения для тех времен просто удивительная. 180 лет назад в американском городке Хобокен, штат Нью-Джерси, прошел первый бейсбольный матч, а в 1910-м там же, в Америке, в городе Спокан, штат Вашингтон, впервые отпраздновали День Отца. В 1921-м был утвержден нынешний современный герб Латвии, а в 1988-м состоялась премьера документальной ленты рижского режиссера Герца Франка «Высший суд». В 1956-м свадьбу сыграли Мэрилин Монро и Артур Миллер, а в 1962-м родилась Пола Абдул, американская певица, продюсер, хореограф, актриса и телеведущая. А в 1988-м гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж выпустил свой единственный сольный альбом «Outrider». Вот такой примечательный день.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
4: Reklāma. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Prigat čiris kastjor? Klasika. Iskat cvitok paparatnika? Romantika. No RetroFM znaet, kanun Ligo – vremia dļa novych tradicij. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
10: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый «Додж Челленджер» на две недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
12: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
13: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
14: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: 28 июня. Фестиваль Рига Риверсайд. Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
16: The Finch.
15: Ха-ха! И грант эстрады
16: S. Динтакс Боссоус.
15: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
17: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Доброе утро. Сниженная ставка акциза на дизельное топливо сохранится до конца года. США и Иран подписали предварительное соглашение о мире. Наказания за преступления с использованием беспилотников будут ужесточены. Водители предупреждают о значительных ограничениях движения в Риге с сегодняшнего дня по воскресенье. После очередей машин скорой помощи у больницы Страдания согласованы меры по улучшению потока пациентов и снижению нагрузки на стационары. В выходные дни ожидается повышение интенсивности ультрафиолетового излучения. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитом.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок. Тельцы. Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно. Близнецы. Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить. Раки. Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе. Львы. Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста. Девы. Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец – телефона. Весы. Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы. Скорпионы. Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра. Стрельцы. Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой – можете помешать в принятии тех или иных решений. Козероги. Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать. Водолеи. Сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете, а потом что будете делать? Рыбы. Сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей. Вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
7: Рестораны «Вайроксаулус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесерс».
8: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Пока одни путешественники стремятся увидеть как можно больше городов за одну поездку, в Китае набирает популярность противоположный формат отдыха. Речь идет о круизах в никуда, морских путешествиях, во время которых лайнер не заходит ни в один новый порт. Недавно из Шанхая отправился первый подобный рейс нового формата. Судно вышло в открытое море, провело там несколько дней, затем вернулось в ту же точку, откуда началось путешествие. Для пассажиров главным пунктом назначения стало само море. Средний возраст участников первого рейса составил около 47 лет. Вместо экскурсий по городам туристы наслаждались видами океана, посещали вечерние шоу, участвовали в развлекательных программах, отдыхали на палубах и проводили время в ресторанах и барах лайнера. Эксперты туристической отрасли считают, что такие рейсы могут стать новым трендом для людей, которые ценят неспешный отдых и не хотят превращать отпуск в марафон из экскурсий, очередей и постоянных переездов.

0: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam universālveikalā un Stockmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
2: Reklāma. Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
2: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно.
7: Можно, можно.
6: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
0: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
8: Лиго, Лиго.
9: Праздничная распродажа Лиго в РД Электроникс.
8: Лиго!
9: С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava – visu vai neko!
2: Akcionierное общество Латвийс кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца года. Ранее планировалось, что эта мера будет действовать только до 30 июня. Однако партии правящей коалиции договорились продлить ее еще на полгода. Иран и США подписали предварительное мирное соглашение. Меморандум о взаимопонимании рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Ранее конфликт привел к масштабному энергетическому кризису из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива. Сейм в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону. Они предусматривают более строгую уголовную ответственность за преступления, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Водители предупредили о серьезных ограничениях движения в центре Риги с сегодняшнего дня и по воскресенье. Они связаны с проведением 20-го праздника песни и танца студентов стран Балтии. Во время шествия участников будут перекрыты отдельные улицы. Изменятся условия парковки. В некоторых местах временно запретят движение электросамокатов и других средств микромобильности. Стала известна еще одна причина очередей из машин скорой помощи у больницы Страдания. По словам министра здравоохранения Хасама Абумери, Риге не хватает больницы самого низкого уровня. Он отметил, что значительная часть пациентов больницы Страдания – жители Риги. При этом многим из них не требуется помощь медицинского учреждения такого уровня. В ближайшие дни в Латвии усилится ультрафиолетовое излучение. Синоптики призывают соблюдать осторожность. С 11 часов утра до 4 часов дня не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с чувствительной кожей могут получить солнечный ожог всего за 20 минут.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
5: Самое время просыпаться красиво под музыку, которую знают и любят три поколения, как минимум. Retro-FM Латвия, Александр Шунин с вами.
6: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: у него острую инфекцию верхних дыхательных путей, которая привела к ларингиту. Однако уже на следующий день 81-летний музыкант опубликовал видео из частного самолета. Он вместе с сыновьями летел в Бостон. После этого в комментариях появились возмущенные сообщения от зрителей, которые собирались на отмененный концерт. Некоторые писали, что понимают отмену из-за болезни, но считают поездку на футбольный матч на следующий же день неуважительной к тем, кто потратил деньги и время на билеты, дорогу, отели и парковку. Позже Стюарт опубликовал фото с пустой сцены, написал, что после лечения чувствует себя лучше, но голос еще не восстановился и извинился перед поклонниками, пообещал сделать все возможное, чтобы перенести концерт. Так что если хитрите, не попадайтесь, а вообще главное не болейте.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 8:12.
1: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и ЮАР. Команды играли на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Терри Пенса. Итоговый счет игры 1-1. А команда «Ливерпуль» объявила о трансфере нападающего «Осасуны» Виктора Муньеса. 22-летний испанец, который находится в распоряжении сборной своей страны на чемпионате мира, успешно прошел медицинское обследование на базе в Теннесси и заключил с английским клубом длительный контракт, срок которого, правда, не уточняется. 18 июня накануне появилась информация о том, что «Ливерпуль» заплатит за Муньеса 40 миллионов евро, 20 из которых достанутся «Реалу». Муньес перешел из «Реала» в «Осасуну» в июле 2025-го. В нынешнем сезоне форвард забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.
1: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Atgādāj zagadku. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Доброе утро. Полиция предупреждает о масштабных проверках на дорогах, которые начнутся уже сегодня. Алкогольное опьянение является одним из факторов каждой пятой тяжелой дорожной аварии. Нарушений при использовании государственных средств для оплаты услуг VIP-зала для Эвики Сылани не выявлено. В Латвии вводится механизм компенсации ущерба от военных инцидентов. Экономист Цитадела прогнозирует сохранение влияния высоких цен на энергоресурсы и инфляции на экономику Латвии в ближайшие месяцы. Фермеры все чаще сталкиваются с нехваткой сезонных работников. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
3: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Неужели детская стоматология – это страшно? Мой опыт говорит об обратном. Для маленьких пациентов визит может быть безопасным, интересным и даже захватывающим, как игра. Важно, чтобы в клинике царила атмосфера, в которой ребенок чувствует себя спокойно, а доверие формировалось с первого посещения. Еще лучше, если первый визит будет адаптационным. Это позволит малышу познакомиться с кабинетом, инструментами и персоналом. Это снимет страх и подарит чувство безопасности. Основа счастливого детства – здоровая улыбка. Клиника Make Me Smile – это место, где здоровье детских зубов – приоритет. Мы рядом, чтобы ваша семья улыбалась уверенно и красиво. Больше информации на makemesmile.lv или в моем инстаграм-профиле доктор Арина Бурнашова. Код медицинского учреждения 80960010.
2: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Группа Viagra – стильные девушки, так что давайте поговорим о чем-нибудь связанном с фэшн. Ну, например, сегодня худи и толстовки считаются символом повседневного комфорта уличной моды, однако, как выяснили немецкие исследователи, история этой одежды началась гораздо раньше, чем принято считать. Согласно данным историков, упоминания одежды с капюшоном встречаются в европейских хрониках и документах 14 века. Правда, средневековые аналоги современных худи выглядели совсем иначе. Это были простые шерстяные или хлопковые рубахи с капюшоном, которые надевали поверх основной одежды. Она выполняла такая одежда практическую функцию. Капюшон помогал защититься от дождя, ветра и холода, поэтому ее активно использовали солдаты, ремесленники и представители рабочих профессий. Со временем одежда с капюшоном стала распространяться среди самых разных слоев общества и постепенно распространилась в том числе на спорт. А сегодня худи и толстовки можно встретить практически в любом гардеробе от студентов и офисных сотрудников до знаменитостей и дизайнеров. Получается, что один из самых популярных предметов современной одежды имеет историю длиной почти 7 столетий. Это заслуживает, конечно же, уважения.
2: Лига-марафон от Auto Parstra DLV уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Auto Parstra DLV.
3: Реклама. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1 eiro 29 centi. Rimi.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал...
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
10: Только в МК Латвии. Сколько доплатят пенсионерам и как пересмотрят систему инвалидности? Большой разговор с министром благосостояния. Серьезные изменения в законе о квартирной собственности. Читайте, как закрепить за квартирой личную парковку во дворе. Латвийские перевозчики прекращают автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Мы узнали, как теперь ездить к родственникам. Правда ли, что государство раздает деньги на замену лифтов? Только у нас правдивые правила грантов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
11: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
12: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
13: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
14: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
15: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
14: Lidl стоит того.
16: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
17: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно.
16: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
18: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
19: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.

0: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Утро гораздо лучше и приятнее, когда ты пьешь любимый теплый напиток и слушаешь любимые треки на Ретро-ФМ. А если не помогает ни то, ни другое, хотя как может не помочь Ретро-ФМ, кошки. Кошки обычно, как принято считать, снижают стресс. Так считают практически все, кроме нидерландских ученых, которые пришли к выводу, что кошки вовсе наоборот повышают нашу нервозность. Они провели специальный эксперимент, исследование. В нем приняли участие почти 200 человек, владельцы либо кошек, либо собак. Им на телефоны установили специальное приложение, 10 раз в день. В течение 5 дней им приходили уведомления с напоминаниями. Они должны были заходить в приложение, описывать свои эмоции и занятия, в частности, связанные с взаимодействием с питомцами. По результатам выявлено, что собаки не вызывают сильных эмоций у человека, ни положительных, ни отрицательных. А что касается кошек, некоторые показатели наглядно продемонстрировали повышение стресса после взаимодействия с ними. Впрочем, лично я считаю, что исследования проводили завзятые собачники. Пожалуйста, владельцы собак, без обид.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Лига-марафон от Autoparstrade LV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Autoparstrade LV.
1: Реклама.
2: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
2: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аудиосистема Фиодио 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В преддверии праздников государственная полиция переходит на усиленный режим работы. С сегодняшнего дня по 25 июня по всей Латвии будут проходить усиленные проверки на дорогах. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей. В полиции напоминают, садиться за руль можно только трезвым. По данным дирекции безопасности дорожного движения, в каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов становится алкогольное опьянение. В связи с этим стартовала кампания против вождения в нетрезвом виде под названием «Гуляем, отсыпаемся». Генеральная прокуратура не выявила незаконного использования средств государственного бюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силыни. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами. Они предусматривают создание механизма компенсации ущерба, причиненного в результате инцидентов, связанных с военными действиями. Хотя перемирие между США и Ираном снизило опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, последствия роста цен на энергоресурсы и инфляционные ожидания еще несколько месяцев будут влиять на экономику Латвии. Об этом в своем анализе пишет главный экономист банка «Цитадела» Карлис Пургайлис. Латвийским фермерам становится все труднее находить сезонных работников. Население стареет, молодежи в сельской местности становится меньше, а желающих заниматься тяжелым сезонным трудом недостаточно. По словам фермеров, ситуацию осложняет и бюрократия, особенно в случаях, когда дополнительные рабочие руки нужны всего на несколько недель.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
11: Хорошее настроение не откладываем на потом. Александр Шунин в эфире Ретро FM Латвия.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Давайте пробежимся по заголовкам новостного портала ТВ.нет. Сейм упростил правила строительства. Что изменится? Сниженную ставку акциза на дизельное топливо сохранят до конца года. Лицам с двойным гражданством Латвии и России или Беларуси запретят выдавать разрешение на оружие. Как подать заявление в 10 класс? В Риге заработает новый алгоритм приема. Bolt Drive ограничит каршеринг в ночь налика. Планируется создать специальный фонд для развития восточных территорий Латвии. Мясо и рыба. Фу! Покупатели встревожены новым распределением мест для торговцев в павильонах центрального рынка. Сборная Латвии по регби дисквалифицирована на год. А подробности, конечно же, читаем на портале ТВ.нет.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
3: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Творог 9% 1 килограмм 200 грамм 3,99. И жареные орехи кешью 150 грамм евро 69.
2: Lidl. Stoit tavo!
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена.
7: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: Доброе утро. Сниженная ставка акциза на дизельное топливо сохранится до конца года. Конституционный суд признал соответствующим Конституции временное снижение ставки взносов на второй пенсионный уровень. Пособие для приемных семей в Риге увеличится более чем в 4 раза. В Латвии будет создана депозитная система для сбора и переработки электронных сигарет. Новое соглашение в Брюсселе предусматривает право авиапассажиров на бесплатный провоз ручной клади. С 1 июля в Кулдаге будет введен туристический сбор. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Ко ты teiktu, если мы с твоим бизнесом предлагаем новых клиентов? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Супервыгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу. Лучше извлеките соответствующий урок. Тельцы. Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно. Близнецы. Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить. Раки. Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе. Львы. Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста. Девы. Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец – телефона. Весы. Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы. Скорпионы. Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра. Стрельцы. Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой – можете помешать в принятии тех или иных решений. Козероги. Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать. Водолеи. Сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы всех запугаете, а потом что будете делать? Рыбы. Сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей. Вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: В студии RetroFM Александр Шунин, и мы все ближе к выходным, а в этом году Лига в Латвии обещает быть особенно щедрым на отдых. Благодаря календарю и переносу рабочего дня многих ждут сразу 5 выходных подряд с 20 по 24 июня, а значит, будет время на шашлыки, и на поездки по стране, и на традиционные поиски самого веселого праздника. Если вы планируете встречать Лигу в Риге, вариантов хватит на любой вкус. Любители народных традиций приглашают на Дзегушканс. Здесь праздник пройдет в максимально приближенном к старинным обычаям формате, с народными танцами, песнями, обрядами и музыкой до самого утра. В Гризинкалнсе состоится мероприятие «От солнца до солнца». Здесь фольклорные мотивы будут сочетаться с современной музыкальной программой, а завершится ночь танцами под музыку диджеев. Третьей крупной площадкой станет Зеленый театр Межапарка, где пройдет традиционная «Ригас Залюмбале». На одной сцене соберутся исполнители разных жанров от народной музыки до популярной латвийской эстрады. Все три площадки начнут работу в 20.00 23 июня и будут встречать гостей до половины пятого утра. Вход на мероприятие бесплатный, а на территории праздников можно приобрести традиционные блюда и напитки Лига. Значит, остается только выбрать место, собрать компанию и встретить самую короткую ночь года по всем правилам Лига, а значит, отпраздновать весело.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam saldkrējuma sviests Cesvaine 82%, 180 grami, 99 centi. Armands Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Rimi.
2: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла – 75 центов. И рис длиннозернистый – только евро 49. Зэм-зэм цены в Мего.
7: Ко дарите вису диену, эсму арпус маис.
8: Игнити сауныс тарифс.
7: Ун я не грибс пармаксат пар электрибу.
8: Игнити сауныс тарифс.
7: Ритос ум вакарос тикай но 6,5 центим пар киловатт-стунду.
8: Игнити сауныс тарифс. Игдени гайс.
7: Ун я грибу зинат вайрак.
8: Игнитис ЛВ.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму закона о государственных фондируемых пенсиях, согласно которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6 до 5%. 1-процентный пункт при этом направляется на первый пенсионный уровень. С 1 июля в Риге значительно увеличится пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Выплату смогут получать все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда, независимо от места жительства. Размер пособия вырастет с 215 до 872 евро в месяц. Сейм также принял поправки к закону об управлении отходами. Они предусматривают создание единой государственной депозитной системы для одноразовых электронных сигарет со встроенной батареей. Совет Евросоюза и Европарламент после более чем 10 лет переговоров достигли соглашения об обновлении прав авиапассажиров. Со следующего года авиакомпании должны включать бесплатную ручную кладь в стоимость стандартного билета. Сохранится и право пассажиров на денежную компенсацию в случае задержки рейса не менее чем на 3 часа. С 1 июля в Кулдыге вводится туристический сбор. Он будет применяться гостям, которые остаются на ночлег в местах размещения города. Размер сбора составит 1 евро 50 центов за ночь, но не более 15 евро за одно непрерывное пребывание. От уплаты будут освобождены жители края, лица младше 18 лет, а также те, кто приезжает в командировке или по работе.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
10: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-24 градуса.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
0: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
7: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
8: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
9: Вместе с международной платежной компанией Декта.
10: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
11: 28 июня фестиваль «Рига Риверсайд» – самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
12: «С»
11: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
13: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Retro FM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
14: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Ногу рисного баду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
8: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited.

0: 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: С четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
3: Lidl стоит того.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1 eiro 99. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čips 130 gramu pakās 40% atlaide un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
8: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
9: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
1: Lidl стоит того.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Лига, Лига. Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. Лига. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija. Gobzemes saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzemes, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой полейдзības программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Yeah.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
6: С субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Творог 9%, 1 килограмм 200 грамм 3,99. И жареные орехи кешью 150 грамм евро 69.
5: Lidl стоит того.
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
7: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
8: Interlux Travel? interluxtravel.lv.
7: Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
10: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Retro FM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
4: Только в МК Латвии. Почему нуждающемуся могут отказать в пособии на еду, лекарства и квартиру? 10 важных вопросов в социальной службе. Как затребовать отпуск, чтобы не пропали дополнительные дни отдыха? Разбираемся с экспертом. Мошенники продолжают декларироваться в квартирах честных латвийцев. Читайте, как получить возврат квартплаты за чужака. Может ли вуз закрыться и оставить студента без диплома? Рассказываем, как не потерять годы обучения и деньги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
7: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
8: Праздничная распродажа Лига в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
2: Меня зовут доктор Арина Барнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Если вы не чувствуете боли, это еще не значит, что визит к стоматологу можно отложить. Часто проблемы с зубами и полостью рта на ранних стадиях не вызывают жалоб, но именно ранняя диагностика позволяет заметить их вовремя. Регулярные профилактические визиты – это важная часть заботы о здоровой улыбке. Чем раньше обнаружена проблема, тем проще и бережнее будет ее решение. О здоровье полости рта необходимо заботиться не тогда, когда уже появились проблемы, а тогда, когда вас еще ничего не беспокоит. Запишитесь на визит в клинику Make Me Smile. У нас доступна стоматология полного профиля. От профессиональной гигиены и профилактики до современного, безопасного и качественного лечения. Не откладывайте. makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 8096-000-10.
1: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: В Карсину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла 75 центов. И рис длиннозернистый только евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 19.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 12:12. Это
0: FM. «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы на лигу, лигу. Кусам остана съем резы на лигу.
3: Nosēšpats metālīts 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
4: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Ну, ко шогад Яньос?
7: То пашу ко венбэр. Яньос, Яньос ар топ. Безалкохолискайс алус терветес 500 миллилитру, тикай пар 99 центием. Он безалкохолискайс сидр Сомерсби, диви вейди 500 миллилитру, тикай пар 1 евро ун 39 центием. И пашайс пьедаваем спека но 10 лиз 30 юниям.
8: Топ, топ, топ!
9: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
10: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
11: «С»
10: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
12: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-кредит.lv. SMS-кредит.lv. Эксперт в своем деле.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
9: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
10: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi.
2: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
4: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму закона о государственных фондируемых пенсиях, согласно которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6 до 5%. 1-процентный пункт при этом направляется на первый пенсионный уровень. С 1 июля в Риге значительно увеличится пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Выплату смогут получать все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда, независимо от места жительства. Размер пособия вырастет с 215 до 872 евро в месяц. Сейм также принял поправки к закону об управлении отходами. Они предусматривают создание единой государственной депозитной системы для одноразовых электронных сигарет со встроенной батареей. Совет Евросоюза и Европарламент после более чем 10 лет переговоров достигли соглашения об обновлении прав авиапассажиров. Со следующего года авиакомпании должны включать бесплатную ручную кладь в стоимость стандартного билета. Сохранится и право пассажиров на денежную компенсацию в случае задержки рейса не менее чем на 3 часа. С 1 июля в Кулдыге вводится туристический сбор. Он будет применяться гостям, которые остаются на ночлег в местах размещения города. Размер сбора составит 1 евро 50 центов за ночь, но не более 15 евро за одно непрерывное пребывание. От уплаты будут освобождены жители края, лица младше 18 лет, а также те, кто приезжает в командировке или по работе.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
6: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Разокне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
3: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited.

0: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
1: Невыключенный утюг?
0: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
2: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
2: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
6: Lidl стоит того.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
13: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
12: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: 28 июня фестиваль Рига Риверсайд. Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
15: The Finch. Ха-ха!
14: И грант эстрады
15: S. Динтерс Боссоус
14: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Kaimiņ, ko tu jāņos?
5: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top! Liga, Liga!
7: Праздничная распродажа Лига VRD Electronics.
6: Лига!
7: С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
8: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
9: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
8: Un ja gribu zināt vairāk?
9: Ignitis LV.
10: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго продолжения дня! Летнее тепло к нам возвращается, и давайте радоваться этому неоспоримому факту. Меня зовут Катя Ерофеева, и на Retro FM Latvia время ваших приветов и поздравлений. Скоро будет еще теплее. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 2:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, курсам остаться всем прецы на Лигу.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Из Риги в Резекне летит поздравление с днем рождения, адресованное Инаре Горбунковой. Инара, ваша подруга Алла, спешит пожелать вам сегодня исполнения всех желаний, быть любимой и самой счастливой. С днем рождения вас, Инара, и прекрасного дня!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

быть и здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Сколько доплатят пенсионерам и как пересмотрят систему инвалидности? Большой разговор с министром благосостояния. Серьезные изменения в законе о квартирной собственности. Читайте, как закрепить за квартирой личную парковку во дворе.

0: Латвийские перевозчики прекращают автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Мы узнали, как теперь ездить к родственникам. Правда ли, что государство раздает деньги на замену лифтов? Только у нас правдивые правила грантов. МК «Латвия» уже в продаже по всей стране.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bāgas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
3: Lidl стоит того.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LD. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LD plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LD.
7: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
8: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла 75 центов. И рис длиннозернистый только евро 49. Зэм-зэм цены в Мего.
9: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: Автосервис.ЛВ. Ждем вас.
1: Масса НС в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание от Людмилы С. С пожеланиями удачного дня и отличного настроения всем слушателям Retro FM Латвия. А также отдельный приветик для Марины Головец. Людмила, с радостью передаю ваши послания и желаем вам также радостной и легкой пятницы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia, и к этому моменту, к своему завершению, подходит программа по заявкам «Привет в обед». Ваши послания на сегодня уже прозвучали, но в следующий раз услышимся в понедельник. Пишите нам на retrofm.lv. Ну а сегодня буду прощаться и всем желаю ярких и солнечных выходных. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лига марафона от Автопарстрада ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Uzkūpini uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
7: Lidl стоит того.
9: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: 28 июня – фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
12: The Finch.
11: Ха-ха! И грант эстрады
12: S. Dinters Bossos.
11: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
13: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv

0: Лига марафона от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
7: Hei, ko tu šogad Jāņos?
8: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе, Даугавпилсе, Разокне и Краславе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: reklāma. Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Masternace в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
10: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
11: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
12: От Кастрады Рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
13: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
14: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
15: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS филиал в Латвии.
16: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Masternace 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
17: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразие любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.

0: Gribētu teikt, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Reklāma. Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги.
3: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
8: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
9: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
10: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене «Ксенон».

0: Билеты на Билишу Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.

0: формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
1: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Приближается лето, и многие из нас начинают задумываться о том, как сделать свою улыбку еще красивее, чтобы чувствовать себя уверенно. Сейчас самое подходящее время позаботиться об эстетике и свежем, ухоженном образе. В современных клиниках отбеливание зубов стало гораздо безопаснее и бережнее, чем раньше, благодаря передовым технологиям и профессиональному подходу. Это позволяет достичь великолепного результата, одновременно заботясь о здоровье зубов. Пусть улыбка станет вашей визитной карточкой и оставит неповторимое впечатление в любой ситуации. В клинике Make Me Smile доступна инновационная процедура отбеливания зубов, которую возможно провести сразу после профессиональной гигиены полости рта. Вы сэкономите время и сможете быть уверены в результате. Больше информации на makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2 eiro un 79 centiem. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top! Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму закона о государственных фондируемых пенсиях, согласно которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6 до 5%. 1-процентный пункт при этом направляется на первый пенсионный уровень. С 1 июля в Риге значительно увеличится пособие за выполнение обязанностей приемной семьи. Выплату смогут получать все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда, независимо от места жительства. Размер пособия вырастет с 215 до 872 евро в месяц. Сейм также принял поправки к закону об управлении отходами. Они предусматривают создание единой государственной депозитной системы для одноразовых электронных сигарет со встроенной батареей. Совет Евросоюза и Европарламент после более чем 10 лет переговоров достигли соглашения об обновлении прав авиапассажиров. Со следующего года авиакомпании должны включать бесплатную ручную кладь в стоимость стандартного билета. Сохранится и право пассажиров на денежную компенсацию в случае задержки рейса не менее чем на 3 часа. С 1 июля в Кулдыге вводится туристический сбор. Он будет применяться к гостям, которые остаются на ночлег в местах размещения города. Размер сбора составит 1 евро 50 центов за ночь, но не более 15 евро за одно непрерывное пребывание. От уплаты будут освобождены жители края, лица младше 18 лет, а также те, кто приезжает в командировке или по работе.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
8: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе, Даугавпилсе, Разокне, Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
10: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе будем делать радио Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 17 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Итак, дамы и господа, давайте проведем этот предпраздничный эфир, потому что у нас начинаются длинные выходные, за которыми следует замечательный праздник Лигуа. Прелесть, приятно, так сказать, у меня информация. У нас сегодня будет интенсивным эфир, да, и конкурс будет, и хрустеть будем, и так настраивайтесь, кстати говоря, на певческий лад, знаете, как-то мне вот кажется, что сегодня мы будем петь, причем в живом эфире, ну так как-то.

0: вечерний праздник. На Ретро FM Латвия.
1: Итак, люди добрые, с самым счастливым днем в году вас я поздравляю. Да, это не я придумал, это так вот. Так, календарь мне здесь нарисовал. Дескать, сегодня 19 июня, это самый счастливый день в году. Ну, давайте посмотрим, а как это, если так взять и расшифровать, что такое самый счастливый день в году? Ну, например, некоторые утверждают, что также сегодня и Всемирный день неспешной прогулки отмечается. Ну, с неспешной прогулкой, конечно, тут можно еще как-то понять, что, дескать, все те стрессы, которые нас окружают, вся эта нервотрепка, эти какие-то проблемы, ритм жизни современного человека вообще стремительный. И вот все это сопутствует, и, так сказать, на остановку времени, собственно, и нету у многих. Они вот, в том числе и ваш покорный слуга, вот, сказать, в этом колесе все время находится. Поэтому вот неспешная прогулка, может быть, это то, что доктор Кац прописал. День наблюдения за облаками. Запросто ляжешь и смотришь, как это все дело плывет, а работа идет сама собой. И она тебя не трогает, и ты ее не трогаешь. Но это идеальная картина. Угу. Финляндия отмечает сегодня Юханнусатто. Это канун летнего солнцестояния, а Вьетнам вообще праздник середины года. И на вьетнамском это будет, сейчас попробую без акцента, Тет Дуанго. Тет Дуанго. Практически перфектно, правда? Да, говорил мой дед мне, внучка, учи языки, пригодится в жизни. Вот видите, и по-вьетнамски немножко шпрехаю. Ну ладно, шутки в сторону, давайте разберемся, что у нас с вами. А у нас с вами Ляпис Трубецкой, далее по борту, ну и затем я буду уже вам задачи раздавать.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Prigačiris kastjor? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но RetroFM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала?
4: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top! Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
13: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
14: «С» «Динтерс Боссос»
13: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
15: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: на Retro FM Latvia.
1: Знаете, ехал на работу сегодня и понял, город таки действительно уже весь готовится к праздникам. По улице Водомара проехать было вообще нереально, потому что колбаса из автомобилей, то бишь очередь растянулась, чтобы пересечь Вантовый мост и дальше, как говорится, свалить подальше от города, она растянулась аж за 49-ю школу, туда еще дальше, к бывшему химфаку Латвийского университета. То бишь народ знает, что пора отдыхать. Но в этом ничего плохого нет. Плохое это только для того, кто хочет быстро из пункта А в пункт Б проехать. И вот тогда он, чертыхаясь по этим пробкам, пытается как-то это все пробраться. Но что касательно моего опыта, так я понимаю, что народ уже действительно на всех парах разъезжается. Ну, а мне сегодня придется еще немножко поработать. Я вам выдаю задание. Вы пока вспоминайте, уже ищите лыго различные частушки, песенки, потому что по моей команде вы будете дозваниваться до эфира 244-244-14, и мы будем с вами сегодня исполнять вокальные арии в эфире Retro FM Latvia. Ну, а что касательно моей вокальной арии, сегодня вечером ее можно будет услышать в арт-кафе «Рапсодия», что на Вальню 39. И, кстати, вот данное музыкальное произведение, которое уже потихоньку начинает звучать, оно тоже сегодня прозвучит в исполнении нашего коллектива группы «Каметро». И мне кажется, что вот эта вариация, она имеет место быть, да. Если понравилось, киньте смайлик мне на 244-244-14. У нас будет свой вариант, но, мне кажется, тоже такой же приблюзованно-приракованный.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим.
0: ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
3: О, народу зашло, народ написал, народ отметил лайками и различными символами. Отлично, спасибо. Мне тоже понравилась эта версия. Конечно, очень оригинальная, приблизованная, но имеет место быть. Так, сейчас у нас Валерий Меладзе, а затем ваши вокальные данные начнем испытывать.

0: Ilgstoša reklama.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
2: Итак, дамы и господа, спонсор нашего певческого начинания сегодня – это фирма «Марио», которая уже 30 лет производит на рынке Латвии и создает традиции качества на самом-то деле. Доверяют целые поколения уже этим продуктам, и можем встретить Лиго мы с вами вместе с этими замечательными крекерами, закусками, сухариками и всем остальным. Ну, а если вы собираетесь на природу, едете в дорогу или отдыхаете у дома в кругу друзей, то как раз-таки продукция «Марио» – это, так сказать, для любого вкуса. И баранки со сгущенкой, и все, что хотите. А хит продаж, знаете что? Это пикантная сырная сушка. Под... Под пиво замечательно идет. Ну, а для тех, кто ищет новых впечатлений, новинка Crunchies, там их несколько видов. Ну, а у меня целый мешок. Подарочный набор от Марио. Это набор продукции, сухарики нескольких вкусов. Классическая — это баранка мягкая с сгущенным молоком, сырная сушка, кранчи из трех видов, хрустящий снэк, крекерные шарики и так далее, включая орешки со сгущенкой. Что надо сделать? 244-244-14 – это телефон, по которому надо дозвониться и спеть мне какую-нибудь, двустишь, я не знаю, но можно четыре строчки пропеть, какую-нибудь частушку «Лиго». «Лиго» и вставить туда «Марио». Частушка «Лиго» с «Марио», но... Давайте устроим, вокальный перформанс. И на телефон 244-244-14 я в этом часу приму трех исполнителей. И в начале следующего часа еще трех. Всего лишь 6 человек сегодня будут у нас участвовать в этом конкурсе. Ну а кто будет самый голосистый в прямом смысле этого слова, тот, как говорится, и получит этот замечательный приз. О, у нас уже есть соискатель. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Может быть, радио? Выключите радио, пожалуйста.
3: Что делать?
2: Радио надо выключить, потому что оно мешается нам с вами.
3: Я понял, да. Все.
2: Да. Как зовут нас?
3: Нас зовут Леонид.
2: Леонид, ну, да, готовы быть первым в нашем певческом конкурсе, фестивале?
3: Да, я поздравляю всех с Международным днем Лиго.
2: Замечательно.
3: У меня приятный комнатный баритон, но отсутствие слуха. Можно речитативом?
2: Нет, надо петь, Леонид.
3: Попробуйте. Все, да. Уговорили.
2: Давайте.
3: Ой, припас для милой я от Марио сухаря. Мы с Милахою вдвоем в порошок сухарь сотрем.
2: Вот так вот. Отлично, да. Отлично, Леонид, спасибо. Будем надеяться, ждите реакции публики, и будем надеяться, что вы как раз-таки покорили сердца нашей замечательной радиоаудитории. Сотрем сухаря. Классно. Молодец. Приятный комнатный баритон. Но человек ведь скромный. Человек вообще по своей сути скромное создание. Что нам и доказал Леонид. Так что, люди добрые, у нас еще два вакантных места сегодня в нашем певческом конкурсе имеются.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
0: Табы Илкстоша реклама.

0: Вечерний прамен
1: на Ретро ФМ Латвия.
2: Ждем новых исполнителей. 244-244-14. Даешь частушку Лиго, куда надо вставить Марио. Ваши вокальные данные — это будет определяющий фактор для мнения жюри. Пока у нас есть комнатный баритон. Неплохо.

0: Так, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Опа. Начинается. Здравствуйте. Да что ж такое, а? Свояки? Мамма мия. Ну что ж.

0: Слушайте, я тут за эфиром проверяю, что-то у нас с телефонной линией. Да, ну попробуем еще раз. Добрый день. Добрый день.
1: Добрый день.
0: О, удачно появилось. Как вас зовут?
1: Юрий.
0: Юрий. Юрий, что будем исполнять, Юрий?
1: Ну, частушку на лидо.
0: Понятно. Ну, если у нас был комнатный баритон, то у вас какой тембр голоса?
1: Да не знаю даже.
0: Ну, давайте.
1: А на латышском можно?
0: Конечно.
1: А, хорошо.
0: Поехали.
1: На це чорту я не берни лиго, лиго, на це тлили, на це тмази лиго. Лилим додам алудзерт лиго, лиго, мазе Марио габалинь лиго.
0: Шикарно. Юрий, у вас такой средний тембр между комнатным баритоном и комнатным тенором. Вот, отлично. Юрий, спасибо. Ждем вердикта нашего компетентного жюри. Отлично. Ну вот видите, все-таки мы победили с вами технику.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
3: На Ретро FM Латвия.
2: Вечерний променад.
4: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Реклама.
6: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
5: Ar ko?
6: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
5: Tu ko, paradīze bija?
6: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
7: 100% vadastojkī. Podhodящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
9: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
10: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 кг 99 центов. Творог 9%, 1 кг 200 грамм 3,99. И жареные орехи кешью 150 грамм евро 69.
9: Lidl стоит того.
11: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
12: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
13: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
14: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
15: Noguris no vadu haosa? Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
16: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
17: Вечерний променад на Ретро ФМ.
0: Итак, третий вокал в этом часу. Здравствуйте, это Александр.
18: Здравствуйте. Да.
0: Да, Александр.
18: Я не исполнял частушки.
0: Но тембр голоса, я так понимаю, тоже между тенором и баритоном где-то, да?
18: Что-то среднее.
0: Так, давайте, Александр, под бурные аплодисменты, окружение. Да. Поехали.
18: Я частушки петь умею и скажу вам не тая, что сухарики на Лига только Марио взял я. Вот.
0: Ну, это же речитатив, это рэп, я бы сказал. Это такой предлиговский рэп. А может быть, все-таки давайте споем, это как-то некрасиво будет. Эти двое пели предыдущие, а вы...
18: Ну, давайте попробуем.
0: Давайте. Не стесняемся, давайте.
18: Я частушки петь умею и скажу вам не тая.
0: Стоп, это же не пение.
18: Сухарики на Лига, только Марио взял я.
0: Ай, Александр, это опять рыпуем опять, ну... Я частушки, да-на-на-на. Ну. Как-то более вокально. Давайте.
18: Давайте. Я частушки петь умею и скажу вам, не тая, что сухарики на Лига только Марио взял я.
0: Отлично, все, выдавили. Все, в следующем часу будем подводить итоги. Спасибо. Хороших праздников.
18: Да, и вам.
19: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
20: В студии Эдмунд Кашевский.
0: Ну вот и ждем Алексея Павленко. Здравствуйте. Дверь открылась, Алексей уже в студии. Улыбается. Да, Алексей, но петь ты не будешь, в конкурсе ты не участвуешь. Реклама, а затем его сольный выход.
21: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
22: Реклама. В Касину Кай выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
23: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
24: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
25: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс. Улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзиба с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В преддверии Яного дня на выездах из Риги ожидается интенсивное движение и крупные заторы. Водители призывают заранее планировать маршруты и учитывать дорожные работы, которые сейчас ведутся во многих регионах Латвии. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция усиливает контроль на дорогах по всей стране. Особое внимание будет уделяться водителям, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. В полиции напоминают, за руль можно садиться только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. США и Иран сняли блокаду Ормузского пролива. Таким образом, устранена причина резкого роста цен на нефть, который ранее создавал риски для мировой экономики и одновременно приносил дополнительную прибыль крупнейшим экспортерам энергоресурсов. Выходные на Лига. Жители крупнейших городов Латвии смогут получить очные консультации дежурных врачей. Они оказывают те же услуги, что и семейные врачи. График работы и адреса приема доступны на сайте vmnvd.gov.lv. В праздничные дни также будет работать круглосуточный консультативный телефон семейных врачей 66 01 60 01. Сегодня на Домской площади в Риге до 19 часов работает традиционный травяной базарчик. Здесь можно приобрести травы для Яного дня, изделия ремесленников и дары лета. Для посетителей также подготовлена концертная программа. В ночь на Лига в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней. В перенесенный рабочий день, в субботу 27 июня, по расписанию буднего дня. Бесплатный проезд для всех пассажиров будет действовать 23 и 24 июня.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибы с программа.
4: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибы с программа.
0: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Ну что, до 19 мы вместе. Пару песен, реклама и петь будем.

0: на Retro FM Latvia.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
2: 5:13.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Вечерний променад.
0: Вечерний променад. На Retro FM Latvia.
3: Вечерний променад.
4: Дорогие, да, тут за эфиром, что называется, за кадром развернулась нешуточная дискуссия, и даже получили сообщение о том, что человек поехал на дачу под Лепой, ничего не знал про конкурс, и абсолютно автоматически купил в магазине данные сухари, приехал, смотрит, включил радио и слышит конкурс, и говорит: жаль, далеко, уже не могу участвовать, но фотографии вот этих сухарей прислал. Ну что, после следующей композиции начинаем очередной тур. Пока у нас Леонид, Юрий и Александр. Это три участника, которые были. Ждем еще тройку. 244-244-14. Не надо присылать, надо дозваниваться до эфира. И сегодня поем. Как-никак, Лига на носу, что называется, надо готовиться.

0: хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
1: Как оказалось, у нас от Марио до Марко Марко один шаг. Здравствуйте.
2: Скажи при этом.
1: Как оказалось, у нас от Марио до Марко Марко один шаг. Здравствуйте.
2: Скажи при этом. Ом.

0: не декламировать.
1: В ночь под Лига девушка пришла к костру. Через левое плечо кинула баранку.
0: О!
1: Ты лови, ловец, от меня, от марева хрустящего гонец. И поймай его в конец.
0: Молодец, спасибо. Спасибо, все, запротоколировано. Ну что ж, дамы и господа, у нас уже 4 исполнителя. Так, ждем еще двоих. 244-244-14. Сегодня такая у нас элитарная, я бы сказал, схема конкурса. Поем частушку лиговскую и вставляем туда Марио. Да, сухарики. Ну, вот, ничего сложного, собственно говоря. Смотрите, вот 4 уже у нас есть соискателя. Ну... ждем 244-244-14. И, глядишь, счастье улыбнется именно вам, и вы получите этот заветный пакет. Да, с хрустящими вкусняшками.
2: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.

0: на Retro FM Latvia.
1: А, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Кто дозвонился?
2: Это Алина дозвонилась.
1: Ну вот, слава богу, Алина, хоть мы женским вокалом разбавим эту вот мужскую всю тему, да?
2: Да, да, хотелось бы.
1: Алина, вы практикующая певица или певица-надомница?
2: Надомница.
1: Надомница, да. Ну, условия конкурса вы знаете, да? Лига частушка, в которую надо вставить Марио, да?
2: Да.
1: Ну, поехали. Начинаем.
2: Так. Лиго будем мы встречать, фирмы Марио, сухарики жевать.

0: Окей, принято, спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания. Итак, дамы и господа, у нас осталась всего лишь одна вакансия. После рекламы продолжим.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā. Reklāma.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
10: Это вообще нужно измерять?
9: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
11: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
13: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
12: Lidl стоит того.
14: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность. Можно.

0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Grantis – профессионал палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15. Un Rīga Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные грауздыни Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио грауздыни – звук, который в Латвии знают.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Ну вот видите, у коллектива Арабески есть Midnight Dancer, а у нас есть, как бы это сказать в рифму, Midnight Хрустер, он же Midnight, даже не Midnight, а Midday Singer. Ну что ж, поехали, у нас есть конкурсант.
9: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
8: Я вас приветствую на творческом фестивале имени Марио.
10: Здравствуйте.
8: Это Александр, да?
10: Да.
8: Ну, Александр, судя по тембру, вы ближе к баритону, да, у нас?
10: Ну, не знаю.
8: Окей.
10: Посмотрим.
8: Окей. Ну что ж, давайте, вы закрываете конкурсную программу. У вас, как говорится, на вас ответственность.
10: Ну, надеюсь, получится.
8: Поехали.
10: Лига, лига, у костра пляшем. Дружно до утра. Марио всех удивило, даже дождик отменило. Лига, лига, дым столбом, пиво пенится.
8: Стоп, Александр, петь надо, петь надо.
10: Ну, петь, ну да. Как петь, постараюсь.
8: Ну, давайте.
10: Ну,
8: поехали.
10: Лига, лига, у костра пляшем, дружно до утра. Так. Марио всех удивило, даже дождик отменило. Лига, лига, дым столбом, пиво пенится кругом. С фирмой Марио гуляли, даже где рассвет не разобрали.
8: Ну вот, ну, ведь можете, когда захотите. Ведь можете, Александр. Подумайте о карьере вокалиста, певца. Знаете, как-то вот, да, сейчас вот различные конкурсы есть молодых талантов. Попытайтесь поучаствовать. Глядишь, и счастье улыбнется. Все, спасибо, вы закрываете конкурсную программу. А, так, теперь, люди добрые, теперь вся ответственность ляжет на вас. Мне надо, чтобы вы проголосовали. За кого? За комнатный баритон Леонид. Сотрем сухарики, там было. Юрий. второй номер. Мази, как говорится, Лиго, Лиго и Мази Марио Сухор с Досим. Да, припел по-латышски. Александр, сухарики только Марио, который исполнил. Марко Марко про девушку, которая бросала сухари, так сказать, в тему. Алина, единственная женщина, которая разбавила этот мужской, я бы сказал, коллектив. Да, Лиго, Лиго, будем мы, так сказать, Лиго Марио. Ну и Александр только что поставил финальную точку в нашем конкурсном исполнении. Александр, который утверждает, что у костра пляшут уже до утра при помощи вот этих сухарей Марио. Поехали, дамы и господа, 244-244, или мне на WhatsApp, или сюда в эфир, голосуйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За кого?
9: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.

0: хотела бы.
1: Здравствуйте.
2: СМС набирать.
1: Алло.
2: Ой, ты, Господи, сказал бы, что ты.
1: Вы куда? Когда звонишь на радио, надо помнить, что ты звонишь на радио. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушаю вас внимательно. Вот тебе и поговорили.
0: Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Может, только на мгновенье.
1: Но зато на WhatsApp тут посыпалось. Ух ты! Ага. Если вы звоните по эфирному номеру 244-244-14, это также эфирный номер, то не забудьте поздороваться и начать говорить, а то как-то с интершумом не совсем камильфо.

0: Здравствуйте.
1: С праздником.
0: С праздником.
1: Я за комнатный баритон.
0: За комнатный баритон. Отлично, спасибо. А вы за... О, а вы уже сорвались. Здравствуйте. Hello.
2: Алло.
0: Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Роман зовут.
0: Да, Роман.
2: За Юрия голосую.
0: За Юрия. Понравилось, да?
2: Да.
0: Хорошо.

0: на Retro FM Latvia.
1: Слушайте, тут, я смотрю, основная битва разгорается между вариантом номер один, между вариантом номер два и номер шесть. А как же дама, а? Как-то нехорошо, мужики. Алло, слушаю вас.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте. Алло.
2: Говори. Алина,
1: ага, понятно, спасибо. Кого-то чувствую под дулом пистолета, говори.

0: Слушаю вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: С наступающим вас.
0: Взаимно.
1: Я голосую, вот не помню, какой он, второй или третий, на латышском языке. Очень приятный голос.
0: Это вариант номер два был. Его зовут Юрий. Да, запомните, да. Это будущая звезда. Запомните.
1: Да, да, да, да, да. Обязательно.
0: Да.
1: Обязательно. Всего
0: Все.
1: Хорошего,
0: Всего
1: хороших
0: хорошего.
1: Выходных.
0: Взаимно.
1: Всем.
0: Да. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, проголосовать еще можно?
0: Да. Еще буквально три минутки голосуем, но слушаю вас.
2: За последний вариант, за Александра.
0: За Александра, отлично, спасибо. А вы за кого голосуете?
3: Номер два.
0: За номер два, спасибо. О!

0: Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Можно еще поголосовать?
0: Ну, давайте. Если не второй раз.
1: Алина.
0: Алина, да?
1: Да.
0: Отлично, да. Ну вот, ситуация выравнивается. Девушка тоже подтянулась уже. Внимательно вас слушаю. Алло. Мы же договорились, когда звоните, когда на радио, не надо слушать. Извините, это мы слушать не будем. Еще раз повторяю, для особо понятливых, когда звоните на радио и идет соединение, радиоприемник надо выключать.

0: 16. 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu. Retro FM.
1: Все, дамы и господа, пошел процесс обработки голосов, и после данной композиции мы подведем итог. Уже голосовать не надо.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вечерний променад. Итак, дамы и господа, подведение итогов. Любопытна одна ремарка, которая пришла от абонента. Сейчас посмотрим, как его зовут. Абонент Зелика. Интересно, а вы за кого, спрашивает абонент, голосовали бы лучше, если ведущие сами выбирали бы, было бы честнее. А так родня подтянулась. Ну а что плохого, если у человека много родных, так сказать, и друзей, которые за него готовы, как говорится, и в огонь и в воду. А что в этом плохого? Я ничего плохого лично в этом не вижу. А с другой стороны, знаете, демократия — это вот такая штука. Да, не авторитарно я решаю, вот приз уходит тому-то, а тут вся ответственность размазана на вас. Какой я хитрый, да? Вот, ну поехали. Всем, конечно же, всем шестерым огромное спасибо. И могу сказать сразу, что с огромным перевесом, аж в целых 4 голоса, у нас победитель получает главный приз. Но к нему мы еще вернемся. Бронза у комнатного баритона, у Леонида. 18 голосов за Леонида пришло. Не только он сам звонил, но еще и вот люди за него тоже проголосовали. Марко, за вас, к сожалению, только 6 голосов. Да, Юрий... по-латышски, который пел. За вас 16 голосов. Александр, про сухарики, который бросался там. Там тоже ниже 15 порог. Алина, у вас серебро. 20 голосов за вас, включая телефонное голосование. И вы получаете от меня специальный приз «Любимое произведение». Пишите прямо сейчас, чтобы я успел до конца этого часа выполнить свое честное, благородное слово. Мужик сказал, мужик должен сделать. Правда? Правда. Ну и золото у Александра. У костра пляшем под Марио до утра. Александр, 24 голоса. Тут я смотрю, действительно, палитра звонков и голосования очень обширная, широкая. 24 голоса. Это аргумент. Александр, Алекс, мы вас поздравляем. Вы получаете гран-при, мешок этих самых вкусняшек.
2: Реклама.
3: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
5: Вместе с международной платежной компанией Декта.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Только в МК Латвии. Почему нуждающемуся могут отказать в пособии на еду, лекарства и квартиру? 10 важных вопросов в социальной службе. Как затребовать отпуск, чтобы не пропали дополнительные дни отдыха? Разбираемся с экспертом. Мошенники продолжают декларироваться в квартирах честных латвийцев. Читайте, как получить возврат квартплаты за чужака. Может ли вуз закрыться и оставить студента без диплома? Рассказываем, как не потерять годы обучения и деньги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельный.
8: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dana Man предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.dana.lv.
9: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла 75 центов. И рис длиннозернистый только €49. Зем-Зем цены в Мего.
10: Только на этой неделе еще выгоднее.
7: Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
0: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
10: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
12: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
13: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И молотый кофе Паулик 500 грамм 7,99.
12: Lidl стоит того.
14: Stockmann vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stockmann LV.

0: Ну, после следующего музыкального произведения и рекламы в студии должен появиться вестник апокалипсиса, погоды и хороших новостей, я надеюсь, Алексей Павленко. А посему песня, реклама и Павленко. Засучив рукава, ждем. Надеемся, что все будет хорошо.
1: Yes. Ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Stokmann skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Реклама. Мастер-класс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kur izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobere LV.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
8: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5 € 79 centiem. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3 € 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В преддверии Яного дня на выездах из Риги ожидается интенсивное движение и крупные заторы. Водители призывают заранее планировать маршруты и учитывать дорожные работы, которые сейчас ведутся во многих регионах Латвии. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция усиливает контроль на дорогах по всей стране. Особое внимание будет уделяться водителям, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. В полиции напоминают, за руль можно садиться только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. США и Иран сняли блокаду Ормузского пролива. Таким образом, устранена причина резкого роста цен на нефть, который ранее создавал риски для мировой экономики и одновременно приносил дополнительную прибыль крупнейшим экспортерам энергоресурсов. Выходные на Лига. Жители крупнейших городов Латвии смогут получить очные консультации дежурных врачей. Они оказывают те же услуги, что и семейные врачи. График работы и адреса приема доступны на сайте vmnvd.gov.lv. В праздничные дни также будет работать круглосуточный консультативный телефон семейных врачей 66 01 60 01. Сегодня на Домской площади в Риге до 19 часов работает традиционный травяной базарчик. Здесь можно приобрести травы для Яного дня, изделия ремесленников и дары лета. Для посетителей также подготовлена концертная программа. В ночь на Лига в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, проезд в праздничные дни будет бесплатным. С 22 по 24 июня транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней. В перенесенный рабочий день, в субботу 27 июня, по расписанию буднего дня. Бесплатный проезд для всех пассажиров будет действовать 23 и 24 июня.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
5: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Напоминаю, еще целый час мы вместе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник «Хайер» и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну, что нас ожидает в этом часу? Естественно, музыка, факты и посещение моего итальянского цеха. О, кстати говоря, пару минут назад и Феличита прилетела. Так что будет чем заняться.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: А вот вам интересный факт. Попробуйте осознать. Оказывается, что именно 19 июня 240 года до нашей эры впервые в мире измерена была окружность и радиус Земли. Это было 2266 лет назад. Во-первых, хочется сказать, спросить, кто это сделал. Во-вторых, каким образом. Ну, а в-третьих, вы спросите, а при чем тут Владимир Кузьмин? Да просто песня хорошая.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта. Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
1: Любимые товары покупатели Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
2: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцема. Покупай напитки Илгуцемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
3: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. Jūnija līdz 15. Jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas Bridžu līga un Latvijas Bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
6: «Динтакс Боссос»
5: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
7: Вы слушаете «Вечерний променад»
8: в студии Эдмунд Кашевский.
9: Ну а после данного музыкального произведения, абсолютно летнего по своему характеру и исполнению, нас ожидает «Феличита». Прям скажем, оригинальная.

0: Фелічита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуйте, уважаемый господин ведущий. Здравствуйте. Ваша любовь к фактам и поискам чего-то интересного в интернете нас тоже заразила. Мы залезли туда и увидели, оказывается, сегодня в Уругвае отмечается день бабушек и дедушек. А не поздравить ли нам бабушек и дедушек нашей страны? Ну так, просто, у нас этого праздника нет, а может быть и введут. Веселая компания из Даугавпилса. Я так понимаю, это те, которые в баню ходят, да? Ну что ж, хороших вам праздников также. Давайте поздравим, давайте.

0: ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Русский. Собственно говоря, у меня на этом все. С вашего позволения, я, конечно, ни в какие малинки не поеду. Я пойду еще поработаю, да? У нас сегодня вечером выступление. Группа Каметро играет в баре «Рапсодия», что на Вальню 39. Там мы дадим джазу, ух! И блюз, и рок, и поп, все что угодно. Ну а вам я желаю отлично провести длинные выходные, прекрасно встретить праздники и помните, будете искать цветок папоротника без фанатизма, да? До встречи после Лиго. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама. Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.
5: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
8: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе, Даугавпилсе, Разокне, Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
10: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Супервыгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:19.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
7: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире.

0: 7:39.
1: Лига марафона от Auto Parts Strade LV уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Auto Parts Strade LV.
2: Реклама.
3: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
4: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
5: The Finch.
4: Ха-ха! И грант эстрады
5: S. Dintas Bossos.
4: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18:00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Вареная колбаса Мортаделла 75 центов. И рис длиннозернистый только евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvarību un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Jūrmalā lieta. Tri vēčera, katorie nepovtorētsia. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 7:59.
1: Лига-марафон от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
2: Реклама.
1: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду. В Лепае-Венспилсе, Даугавпилсе, Разокне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге завтра будет солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-14 градусов, а днем плюс 27.
5: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 2 часа 42 минуты.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай, ви.